Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай!

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Четвертого июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +20, +25.

аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видео Белл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: больше любви. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.
3: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы и распоряжения подписал Александр Лукашенко. Госнаград и благодарности президента Беларуси удостоены 48 человек, среди них Александр Рыбачонок, старший инструктор, спасатель пожарной аварийно-спасательной части Круглянского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Он награжден медалью за спасенную жизнь. 30 января работник МЧС в свободное от службы время спас женщину при пожаре. Мужчина заметил клубы дыма над жилым домом и направился на помощь. Из задымленной комнаты он вывел 83-летнюю женщину.
1: Местное время.
3: Собрать хороший урожай, обновить зерносушильные комплексы – такие задачи обозначил для Могилевской области глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам рабочего совещания в Осиповичском районе. Участниками встречи стали представители трех районов области – Осиповичского, Глузского и Бобруйского. Подробности в материале нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
4: Железная дисциплина – залог успешного проведения уборочной кампании. Для координации действий во время уборочной ежедневно проводятся точечные областные и районные селекторы. На них разбираются вопросы, касающиеся зерносушильного и зерноочистительного хозяйства. Такими комплексами Могилевская область обеспечена в полной мере. Однако уже необходима программа по их обновлению на ближайшее время, отметил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.
5: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. А объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальная у нас 45-50 тысяч в день, поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты в том числе минимизировать.
4: На полях Могилевской области приступили не только к уборке зерновых. Тут активно ведется кормозаготовка, точечно идет вспашка под посев нового урожая. Хозяйства области выходят на плановые показатели по комплексу сезонных работ, рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко.
6: Область в целом готова к уборке зерновых культур. Мы в этом году подготовились значительно лучше прошлого года. К сожалению, есть определенные моменты, недочеты, но, поверьте, они незначительные и никаким образом не повлияют на ход уборочных работ. Люди заряжены, техника готова, все необходимое есть. А нам главное, чтобы Господь Бог дал хорошую погоду. Ну, сильно нам не привыкать, поэтому, я думаю, будем с хлебом.
4: Сегодня задача номер один – убрать хороший урожай без потерь. И здесь главное – соблюдение технологии, обеспеченность кадрами и техникой.
1: Местное время.
3: Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела селекторное совещание с членами Совета Республики по вопросам уборочной кампании текущего года, передает БелТА. Ранее на селекторном совещании глава государства указал на ряд важных задач и проблемных моментов, за решением которых необходимо усилить контроль на всех уровнях и этапах. Как отметила Наталья Качанова, уборка урожая – один из важнейших периодов в стране, и от ее успеха зависит многое, и в первую очередь продовольственная безопасность. Председатель Совета Республики нацелила участников совещания на активную работу на местах, посещать сельскохозяйственное предприятие, интересоваться ходом уборочной, заготовкой кормов и промежуточными результатами, условиями работы людей, их настроением. Как заявил председатель Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Александр Горошкин, сейчас очень важная пора в жизни государства, а потому оставаться в стороне нельзя. Задачи были поставлены и конкретизированы.
7: В эту работу должны включаться все 100%. Да, наши аграрии свою задачу знают, они к этому процессу тщательно готовились, и сейчас на полях они, конечно, ударно трудятся. Наталья Ивановна конкретно и четко сказала, задача депутатского корпуса. Мы можем организовать работу всей депутатской вертикали, в данном случае в области. Мы не контролирующие органы. Наша главная задача – бывать в этих трудовых коллективах и при необходимости, если нужна какая-то помощь, этот вопрос поднимать перед исполнительной властью и оказывать всяческую стороннюю помощь и поддержку. Я больше чем уверен, что у нас в Могилевской области аграрии со своей задачей справятся, ну а мы в помощь, если такова помощь будет необходима.
3: Вопрос о трудовых мигрантах касается любого региона, в том числе и Могилевской области.
7: Вопрос о трудовых мигрантах так или иначе касается любого региона, в том числе и, конечно, Могилевской области. Мы прекрасно знаем, к сожалению, в некоторых предприятиях есть проблема с трудовыми ресурсами. Это объективная проблема. Поэтому, как один из выходов, который предложен был правительством, главой государства, это привлечение трудовых мигрантов. Здесь самое главное – создать условия для проживания тех людей, которые сюда приедут, обеспечить им работу, ну и, соответственно, контролировать ход их работы. И я думаю, что при выполнении всех этих правил и от этого направления тоже должен быть успех.
1: Горки.
3: Сезон серебления льна идет массово в Беларуси. Главная задача для аграриев сейчас выполнить весь цикл полевых работ без потерь и полностью загрузить местное перерабатывающее предприятие высококачественным сырьем. Среди традиционных лидеров льнозаводов республики по прибыли, урожайности и выходу волокна – предприятие «Горки Лен». Подробности у Марины Касьяновой.
8: Лен сильно зависит от погодных условий. Уборочную кампанию проводят в фазе ранней желтой или желтой спелости. Тогда, когда семена уже не раздавливаются, а солома становится сухой и бурой до основания, рассказал главный агроном ООО «Горки Лен» Руслан Шардыка.
9: Нас погода не балует. День ото дня ищем каждый час, каждую минуту, чтобы убрать в оптимальные сроки. За 8 дней убрано 849 гектаров. Оставшиеся 260, недостающие 2 дня мы успеем.
8: В числе тех, кто сегодня задает темп на уборке, механизатор Дмитрий Абаканович. Он успешно трудится в хозяйстве уже более 10 лет.
10: Сначала нужно стеребить, потом, чтобы вылежался, обернуть, потом спрессовать и увезти на завод. Секрет заключается в опыте и в качественной технике.
8: Семена льна и масло из него используют в пищевой промышленности, применяют в лечебных целях, жмых и шрот семян направляют на корм животным. Но лен, в первую очередь, это льноволокно. В прошлом году горецкие льноводы получили рекордные 11 тысяч тонн льнотресты, плюс 70% к уровню 2024-го. На этот сезон план не меньше, говорит главный агроном ООО «Горки Лен» Руслан Шардыка.
9: По скороспелости три сорта. Это у нас раннеспелый рубеж 13%, среднеспелых малахит 26% и остальные импортные селекции Ализе, Арамис и Большой, позднеспелые сорта. Тракторов у нас насчитывается 60 единиц, самоходных теребильных установок 8 единиц, оборачиватель 20 единиц, пресс-подборщиков 40. Все в исправном состоянии и задействовано в уборке.
8: Горки Лен – это 2000 гектаров площадей, 19 полей по всему району. И уборочную кампанию здесь планируют завершить в самые оптимальные технологические сроки.
1: Белыничи.
3: Жители Белынического района активно меняют излишки плодовощной продукции на живые деньги. Как рассказала начальник отдела заготовок Белынического ОСП Могилевского райпо Юлия Костерова, излишки продукции, выращенные собственными руками или собранные в лесу, принимают в Белыничах, в агрогородках Большая Мощеница и Тетерина Круглянского района. Так, за 6 месяцев этого года заготовлена капуста и лука в 2 раза больше, чем в прошлом году. Прирост наблюдается с огурцами и морковью. Если в 2025 году клубники от населения не поступало вовсе, в текущем году значится полтонны. Цены на принимаемые ягоды и овощи не являются фиксированными. Они зависят от конъюнктуры рынка. Белынические заготовители ориентируются на цены Столинского района. К примеру, если закупка лисичек изначально производилась по 12 рублей за килограмм, то на данный момент 7 рублей. Как отметила Юлия Костерова, в заготовительном пункте теперь есть свой специалист-радиолог, который проводит традиционный контроль лесных грибов, ягод и проверку на содержание нитратов и пестицидов.
1: Время.
3: Профсоюз продолжает мониторинг организации работы студотрядов. Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания продолжает изучать условия труда и отдыха, вопросы охраны труда при работе студотрядов в организациях отрасли. В центре внимания профсоюзных специалистов исполнение норм трудового законодательства, включая режим работы, обеспечение молодежи средствами индивидуальной защиты, соблюдение требований по охране труда и другие вопросы, отметил председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков.
11: Для большинства ребят работа в студенческом отряде в организации ЖКХ – первый опыт самостоятельной трудовой деятельности. Для кого-то из них этот опыт позволит в дальнейшем выбрать для себя профессию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1: Местное время.
3: Белорусские колледжи продолжают принимать документы от абитуриентов, которые поступают на программы среднего специального образования. В этом году рассчитывают принять около 39 тысяч человек. Более 30 тысяч мест будут бюджетными. Прием документов в колледже на среднее специальное образование начался 18 июля. Прием ведут 173 колледжа. Чтобы абитуриенты могли успеть подать документы в несколько заведений, цифры по набору обновляются 3 раза в день. Наш корреспондент Елена Бубликова узнала, как обстоят дела с приемом документов в Могилевском государственном экономическом промышленно-технологическом колледже.
12: Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж подготовил 524 места для первокурсников.
13: Я из города Могилева. Я поступаю на банковского работника, потому что это моя мечта с детства. У меня средний балл 7,8. На самом деле, чувство волнения очень присутствует, потому что много конкурентов. Я поступаю на профессию техник-программист, потому что мне очень нравится компьютер. Есть чувство волнения, но я верю, что все получится.
12: Среди специальностей, которые пользуются спросом, финансовая деятельность, бухгалтерский учет и банковское дело. Последняя специальность – новинка этого года, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Дмитрий Петров.
14: В этом году было принято решение открыть именно ее. Почему? Потому что к нам обращались представители наших ведущих банков. Это Беларусьбанк, Белагропромбанк. В связи с тем, что у нас расширяется сфера оказания услуг и нужны специалисты.
12: В колледже действует центр профессиональной реабилитации и социальной адаптации, где детям с особенностями психофизического развития дают возможность получить профессию, поясняет Дмитрий Петров.
14: Мы один из двух колледжей страны, который осуществляет эту программу. Мы набираем детей, в общем-то, и здоровых, и с особенностями психофизического развития, которые в силу определенных причин не могут получать образование в дневной форме получения образования, и для них у нас есть специальность оператор ЭВМ, которую они могут получить в дистанционной форме.
1: Кричев.
3: Безопасные каникулы. Работники МЧС научили кричевских дошколят правильно вызывать спасателей, пишет «Кричевская жизнь». В рамках республиканской профилактической акции «Безопасные каникулы» работники Кричевского райотдела по чрезвычайным ситуациям навестили ребят из двух детских садов номер 4 и номер 9. Никаких скучных лекций, только практика, загадки и живое общение. Главный навык, который отрабатывали дошкольники – правильный вызов спасателей. Каждый желающий смог примерить на себя роль очевидца и позвонить по номеру 101. Дети учились четко называть адрес, объяснять, что случилось, и не паниковать. Второй важный блок встречи – практическая эвакуация. А после тренировки детей ждали тематические загадки и вопросы от работников МЧС. Особое внимание на встрече уделили безопасности у водоемов.
1: Круглое.
3: Спустя 30 лет в Круглом собрался самый массовый сплоченный школьный выпуск. Выпуск 1996 года был особенным. В далеком сентябре в первом классе средней школы номер 1 был установлен абсолютный рекорд по численности. За парты впервые сели мальчики и девочки от А до К класса. Целых 10 параллелей, столько же первых учителей и сотни звонких детских голосов. До финиша выпускного класса ребята дошли в составе от А до Г. Время показало главное. Их объединила удивительная сплоченность, которую не часто встретишь. В этом убедился и наш корреспондент Анатолий Шпильков.
15: В родные стены первой Круглянской школы пришли 60 человек, чтобы снова встретиться и вспомнить ту беззаботную школьную жизнь. Об открытии праздника оповестил школьный колокольчик. Видеосюжеты и фотографии на экране, где каждый узнавал себя, вызывали веселый смех и возвращали в беззаботное время. На встрече было много сюрпризов и цветов для первых учителей и классных руководителей, для родителей и гостей, которые пришли разделить радостное событие. Праздник был подготовлен на высоком уровне, подарил всем незабываемые минуты тепла и светлой ностальгии, поделилась классный руководитель 11 В класса Тамара Флексер.
16: Те, которые живут в Круглом, я с ними вообще связь не теряю. Мы дружим. Они уже кто-то замужем, кто-то женился, но они для меня родные. Это была встреча в самом деле радости. Мне лично было гордость за то, что они нашли себя все в профессии, которую они выбрали.
15: В подарок родному учреждению образования выпускники 1996 года преподнесли уникальный памятный альбом. На его страницах бережно собраны хроники их жизни. От пожелтевших школьных фотографий с бантиками и галстуками до современных снимков, рассказывающих о каждой встрече. Поделился своими воспоминаниями тогда классный руководитель 9 Е класса, а ныне председатель Круглянского совета депутатов Мирослав Арсоба.
17: Я же только тогда пришел после студенческой скамьи, и мне сразу дали 9 Е. Он был немного такой озорной, активный. Они были завадаторы всех таких спортивных мероприятий. предприятии. И мне надо было войти в их среду, стать лидером. Но это надо было заслужить. Когда я был на этой встрече, то девчата, которые там присутствовали, они сказали, что у меня это получилось. И мы были одной единой командой, сплоченной семьей. И достигали определенных результатов. Мне было с ними интересно очень.
15: Встреча выпускников средней школы номер 1 Круглова прошла с песнями и танцами, конкурсами и салютом, а завершилась встреча рассвета на мосту.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности, передает Белта. Актуализированные и конкретизированные задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усиление координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.
2: Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какая-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Докладывать президенту, это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
1: Белорусские аграрии обеспечены техникой для своевременной уборки урожая, запчастей достаточно. Об этом сообщили Белта в Минсельхозпроде. Для работ по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях страны имеется 6800 комбайнов. На перевозке зерна будет задействовано свыше 7400 транспортных средств. В Беларуси организованы технические центры, которые своевременно и качественно обслуживают технику как в гарантийный период, так и вне его. Поставленные по своевременной и качественной уборке урожая задачи будут выполнены, обратили внимание в ведомстве. В Беларуси запустят веб-портал о туризме на заповедных территориях. Об этом сообщила заведующая сектором информационно-идеологической работы и цифровизации управления делами президента Республики Беларусь, передает Белта. Специалисты работали над созданием онлайн-ресурса 2 года. Он будет включать интерактивную карту с подробностями и описаниями локаций. В ближайшее время планируется старт проекта. Уже доменное имя зарегистрировано – ecotourism.by. Будет представлена туристическая инфраструктура, услуги, маршрут национальных парков. Планируется также разместить 3D-туры по музеям, гостиничным комплексам, пунктам питания, экотропам и другое. Очередной всплеск активности иксодовых клещей ожидается к концу лета. Это связано с появлением нового поколения нимф, сообщили Белта в Минздраве, ссылаясь на информацию санитарно-эпидемиологической службы. Специалисты пояснили, что нимфы достигают длину всего максимум 1 мм, поэтому их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. И в Минздраве обратили внимание, что максимальный эффект от профилактических антибактериальных препаратов достигается в первые 72 часа после укуса. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 13. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

24 июля на календаре. Отличное летнее утро. Да какое пятничное. Вот именно сегодня можно утверждать, что утро добрым бывает. А лучше, конечно, чтобы так было всегда. Ну, не в смысле, чтобы всегда была пятница, а в смысле, что утро должно быть всегда прекрасным. Ну что, мчим навстречу новому дню, завершаем рабочую неделю вместе. Олеся Москина в студии «Радио Могилев». Рада приветствовать всех и каждого. Ну что ж, доброе утро, погнали.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Давайте честно признаемся, с утра понедельника мы живем ради этого момента. Эти 4 дня мы были героями, мы переживали столько встреч и столько рабочих моментов, что пора выдать нам медали. Но нет, мы не просим наград, мы просто просим только одного, чтобы эта пятница была бесконечной. И, знаете, я знаю, что у многих такое есть желание, но, к сожалению, такого быть не может, да уж тем более мы бы тогда не ценили так этот день. В общем, смотрим на календарь. Сегодня 24 июля, это значит, что до конца рабочей недели осталось всего ничего, каких-то несколько часов. Поэтому бодрячком собрались и вперед. Поделали все рабочие дела, и здравствуйте, выходные!

0: 24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Ой, знаете, не скажу, что все прошло, все только начинается, наверное. Ну, если касается рабочей недели, то да, она идет к завершению, но она еще не прошла. А, кстати, ученые доказали, что в пятницу люди улыбаются на 20% чаще, чем в понедельник. Мне вот вообще все понятно. Так что, если вы сейчас улыбнулись, вы тоже в тренде. А еще английское название пятницы, Фридей, да, происходит от имени богини любви Фрик. Так что сегодня официально разрешено любить все. Кофе, погоду, коллег, друзей. Ну и, конечно, про себя не забывайте. Доброе утро.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Я вам в очередной раз, 7.50 уже показывает студийное время, когда все мчатся на работу, а чтобы с удовольствием это делать и еще с таким же удовольствием потрудиться, я всегда говорю о том, что можно поискать мотивацию, которая приведет к плодотворным действиям. Как мотивировать себя? Да все что угодно может быть. Ищите плюсы, ставьте музыку погромче. Вы же понимаете, радио Могилев всегда рядом. Может быть, кого-то сейчас вдохновит новинка на радио Могилев. Диджей Годжо, Джейсон Дерула и Мелоди прямо сейчас.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: танцуем вдвоем. В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси складываются довольно специфические погодные условия, и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вместе с тем рассчитывает, что погода поменяется кардинально не следует.
2: Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане. Все, кто только может. Урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Работы очень много.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Цитата. «Ваша многогранная заседательная деятельность на посту президента заслуживает величайшего уважения. А успехи Узбекистана в проведении эффективных реформ, модернизации экономики и повышения авторитета на мировой арене – закономерный результат вашего самоотверженного служения Отечеству», говорится в поздравлении. Беларусь и Индия готовят к подписанию около десятка документов, включая дорожную карту развития сотрудничества на ближайшие 5 лет. Об этом Белта сообщили в пресс-службу МИД по итогам накануне состоявшейся встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова с государственным министром иностранных дел Индии. Максим Рыженков отметил заметную активизацию двухсторонних политических контактов. Собеседники уделили особое внимание вопросам подготовки к участию белорусской стороны в проведении саммита БРИКС, который состоится в Индии, а также организации контактов на высшем и высоком уровнях. О спорте. На стадионе в столичном парке Горького накануне окончен 3-й день международного турнира по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов», сообщает Белта. 3-ю победу подряд на домашнем турнире одержала женская сборная Беларуси. Наши девушки минимально переиграли команду России 1-0. Также 23 июля белорусская молодежка справилась со сборной России 5-1. И в завершении. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +14.

доброго утра желаю всем, кто уже проснулся и готов покорять вершины дня сегодняшнего. Ну что ж, бодрое утро на радио Могилев продолжается. Ваша компания Олеся Маскина, а вместе со мной скоро в эфире появится Владимир Пресняков.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха.

8:26 в стране. Кто уже давно включился в рабочий процесс и все идет как задумали, значит, вы счастливчики. Ну а кто еще никак не соберется с мыслями, наверное, можно и такое себе позволить. Наверняка спасет утренний ароматный свежезаваренный кофе. Глоток за глотком, и вот вы уже не просто смотрите на рабочие дела, а реально управляете всей вселенной. Ну да, громко сказано, но тем не менее. Кстати, есть мнение, что лучшие идеи приходят именно между первой и второй чашкой. Так что не спешите, дайте себе время раскачаться. Ну, в конце концов, у нас еще целый день, чтобы сделать все или хотя бы попытаться.

0: 24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Ну что, друзья, время приближается к концу июля, и у многих в голове один вопрос. Кому улыбнется удача в последнюю неделю второго летнего месяца? Это не на этой неделе. Что будет? А на следующей. Астрологи говорят, удача улыбнется трем знакам зодиака и принесет долгожданный успех. Именно эти знаки вступят в фазу процветания и счастья. Для них откроется путь к самым сладким переменам. И кто же это такие? Телец, Водолей и Близнецы. Телец, ваш упорный труд наконец-то заметит не только коллеги, но и вселенная, деньги, да, признание, да. Водолеи, ваши безумные идеи, над которыми все посмеивались, вдруг обретут форму и поддержку. Кто-то скажет «да», и вы запустите то, что давно откладывали. Ну и Близнецы, хаос в голове превратится наконец-таки в стройную карту. Вам откроется ясность в отношениях или в выборе пути. И да, тот самый звонок, который вы ждали давным-давно, он обязательно случится. Но что же делать остальным знаком? Не отчаиваться. И знаете, как там астрологи предполагают, а вы точно располагаете и делаете то, что она придумывали себе. В общем, всем удачи и отличного дня.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Майами.
1: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Радио «Могилев».

8.47 показывает студийный, а теперь время новинки на радио Могилев. Сейчас в эфире появится Филатов и Кэра с композицией «Там, где рассвет». И знаете, это не просто песня, это именно то самое завтра, которое наступает вот прямо сейчас. Ребята признаются, они писали ее в дороге, представляя тот волшебный миг, когда ночное небо разрывается первыми лучами, когда все страхи остаются позади, а впереди только чистое полотно. Рассвет здесь не время суток, а то самое классное состояние, место, куда хочется сбежать от бесконечных серых будней. Ну что ж, знаете, мне хочется, чтобы каждый из вас послушал эту песню и почувствовал, как внутри разливается та самая спокойная сила. Она обволакивает, но при этом бодрит. Такое редкое сочетание. В общем, включайте громче. Филатов и Кэрос «Там, где рассвет». Прямо сейчас на радио.

0: 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая накануне кадровые вопросы, высказался о привлечении в Беларуси работников из Узбекистана, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что по поводу темы трудовой миграции поднялась целая буря. «Вот, узбеков берут, я говорю, и не надо, мы никого не будем брать, но тогда нам надо упираться и работать», заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что в ряде регионов порой не хватает людей. Районы, которые требуют рабочие руки в тех или иных сферах, могут пригласить туда соответствующих работников из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определиться, сколько и по каким специальностям требуется человек.
1: Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент молодец. Давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то. То, что им нужно на переработку. Инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
2: Жилье.
1: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
0: К новостям в мире. Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. В ходе процедурного голосования против документа высказались 49 сенаторов, за были 47, сообщает СББ. Как пишет ТАСС, голосование фактически прошло на партийной линии. Резолюцию поддержал только один республиканец, а против проголосовал лишь один демократ. Масштабное отключение электричества произошло в Грузии минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе государственной электросистемы страны, пишет Белта. По информации местных СМИ, без электричества осталась большая часть страны, включая столицу. В Тбилиси на центральных улицах перестали работать светофоры и уличное освещение. Позже государственная электросистема заявила, что электроснабжение начали поэтапно восстанавливать. Специалисты ведомства продолжают устанавливать точную причину аварии. Региональным новостям. Большая барт-рыбалка стартует сегодня на Чигиринском водохранилище и продлится по 26 июля. Организаторы подготовили насыщенную программу. Рыболовные соревнования, концерты любимых артистов и коллективов, конкурс «Королева барт-рыбалки», оздоровительные практики и банные ритуалы на площадке. На территории будут работать фудкорты и разные кухни. Детские, спортивные и оздоровительные площадки. Открытие фестиваля состоится сегодня в 20 часов. И в завершении. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистые. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 17.

Снижается настроение на высоте, и этому есть две причины. Солнце взошло прекрасно, и практически финишная прямая рабочей недели видна. Безоблачное утреннее небо вселяет надежду, уверенность, музыкальное настроение гарантировано. Вы знаете, без музыки вообще не представляю себе жизни. И как бы вы ни проводили день, все-таки я думаю, что под музыку все делать гораздо легче. Ну а мы, естественно, поспособствуем, чтобы день прошел музыкально приятно. Очень скоро услышим Оксану Пачепа.

Спустимся в пляс со знойной красоткой Шакирой. Олеся Маскина у микрофона. Всем пламенный привет. Продолжаем работать, ну и отдыхать тоже вместе.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Жарко кому-то выходной, кому-то отпуск. Да, все мы разные, но только рабочий человек накануне выходных может по-настоящему прочувствовать глубину, глобальность и мощь волшебного слова «пятница». Это не просто день недели, это состояние души, когда часы начинают тикать быстрее, улыбка становится шире. Она как-то, знаете, как тот самый глоток холодного лимонада после долгой пробежки или как финальная серия любимого сериала, которую мы так долго откладывали и, наконец-то, появилось время, чтобы досмотреть. И знаете, что самое забавное? Даже те, кто сейчас в отпуске, мне кажется, все равно тайком завидуют нам, работающим людям, потому что пятница, проведенная в работе, она же дарит особую атмосферу. Ну, а мы продолжаем заряжать вас классной музыкой. Впереди еще больше

парматики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

только пятница нас радует, а радует и то, что лето продолжается еще больше месяца. Мы готовы радовать себя и окружающих своими нарядами. Если мужчинам сделать это легко, у многих не такой огромный выбор. Давайте будем честными. Как скажем, у нас дам, но здесь тоже много подводных камней. Ведь все мы помним, платья могут стать украшением, но могут и безнадежно испортить образ. От таких моделей этой одежды, которые могут испортить образ, лучше отказаться. Ухудшить внешность могут платья с цветочным принтом и платья, напоминающие бесформенные халаты. Ну хватит, хватит уже прятать свои красивые фигуры. В список, кстати, портящих образ платьев специалисты также внесли модели с оборками, воланами, которые искажают пропорции фигуры и добавляют излишний объем. Ну и помимо этого, не приобретайте платье-футляры длиной до колена. Они выглядят несовременно, особенно если содержат много лишних деталей в виде прострочек, оборок, а если еще и пуговиц километр. Ой, ребят, это не женственно. Вернее, девушки. Но в любом случае, я всегда говорю, если вы уверены в себе, идете с улыбкой, то, знаете, какая разница, что, в чем вы, как вы выглядите, если от вас веет вот той самой уверенностью и хорошим настроением, то все отлично.

0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888. Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Друзья, и кто бы что ни говорил, но что может быть чудеснее предстоящих настоящих летних выходных? Хотя, может, двухкассетник, наш любимый, сегодня вечером, не забудьте, где мы еще больше почувствуем вкус пятничного вечера. Не забывайте отправлять свои сообщения, как это сделали уже многие. Я вроде как и удивлена, а вроде как и привыкла к тому, что вы заранее присылаете сообщения. Поэтому вы уж постарайтесь не обделить вниманием своих близких и родных. Ну что, 9.46 показывают студийные, а это означает, что пришло время попрощаться. В полдень встречайте Тину Павлову, но прежде совсем скоро гороскоп от Иры Александровой. А до сего момента в студии была Олеся Маскина. Поверьте, удовольствие и радости мне от этого прибавилось не только на день. Я скажу, на все предстоящие выходные. Надеюсь, это все взаимно. Всем спасибо за компанию. Счастливо и

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности, передает Белта. Актуализированные и конкретизированные задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря.
2: Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, которые докладывают столько президенту. Внешняя разведка, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какая-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретаря. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Докладывать президенту, это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
1: 18 мобильных групп для оперативного решения вопросов уборочной кампании создали в Беларуси. Об этом сообщил начальник главного управления Минсельхозпрода Станислав Карпович, передает Белта. В каждой области создано по 3 таких группы. В их состав входят представители контролирующих органов Минсельхозпрода, Комитет по сельскому хозяйству облсполкомов. Задача мобильных групп – помочь обеспечить выполнение задач по уборочной подготовке к другим видам работ. Это не проверка, а по оказанию практической помощи, сказал Станислав Карпович. Кроме того, работает республиканский штаб. В Беларуси с завтрашнего дня начнет действовать новый порядок контроля международных автомобильных перевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщила Белта в пресс-службе правительства. В частности, появилась норма, определяющая порядок контроля в ведомственных пунктах таможенного оформления.

характеристики единого квалификационного справочника должностей служащих, согласно постановлению Минтруда. Это позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждения высшего образования после второго или третьего курса по ряду востребованных должностей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +18.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси складываются довольно специфические погодные условия, и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вместе с тем рассчитывать, что погода поменяется кардинально, не следует.
2: Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, все, кто только может. Урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо, работы очень много.
1: Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, которые сдерживают уборку урожая, пишет Белта. Задача мобильных групп – принятие оперативных решений и мобилизация условий для обеспечения высоких темпов уборки урожая. На данный момент решаются вопросы обеспечения мобильных групп, которые к концу этой недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи. Путешествовать по заповедным местам станет проще. В Беларуси выпускает портал ecoturism.by, сообщает Newsbuy. Интерактивная карта «Путеводитель» объединит национальные парки, Березинский заповедник, агроусадьбы и экотропы. Также будут 3D-туры по музеям, гостиницам и пунктам питания. Пользователи смогут не только изучать маршруты, но и бронировать условия прямо на сайте. С 1 августа сайт заработает в тестовом режиме. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстислав» состоится 1 августа в Мстиславле, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Замковая гора станет эпицентром события. Рыцарские шатры, музыкальные площадки и мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка городов-мастеров, рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерт, фаер-шоу и огненный цирк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25, сейчас в Могилеве +20.

0: Где люди проводят час дома, спять, едуть, отпочивают, але у кожным дзеянні з ими их хвастаты проследователь. Тренд доказывая головную истину, от любови и миски с кормом не схаваться нават у ванной.
1: Ты проснешься рано утром, я буду рядом. Ты сядешь ужинать, я буду рядом. Все дни рождения, я буду рядом. Каждое Рождество,
2: я буду рядом.
1: Год за годом, год за годом. Мы состаримся вместе.
0: Про закон подлости ведаете? Варто услых порадоваться, як реальность тут же бороть иллюзии. Менавіта про гэты боль новый тренд у ТикТоку. Відео с наивной фразой «Сёння легкий день» резко изменяется культовым мемом за эйфории, где спустошенные героини у кафе идеально передают тотальное выгорание. Гэты контраст чакания и реальности мгненно залетает у рекомендации, бо у им кожны познает себе.

0: сердце крепче, прижимает поближе, без остатка.
1: Паравома! Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +20, +25.

0: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся сегодня. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Главы государства сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Узбекистана в Беларусь. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по другим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Эффект от этих командировок приличный, но я боюсь в лакейте, чтобы это все не утонуло, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко также обозначил причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности. О происшествиях. Минобороны начали проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли двое военнослужащих, пишет Белта. Сегодня утром на 12-м километре трассы Осипович и Баранович военные грузопассажирский автомобиль МАЗ опрокинулся в кювет, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Водитель, по предварительной информации, поворачивая на главную дорогу, потерял управление. В ДТП погибл младший сержант контактной службы, рядовой срочной службы. 14 человек с травмами госпитализированы. И в настоящее время оказывается необходима медицинская помощь. На месте происшествия работают специалисты, которые осматривают территорию и фиксируют следовую карту. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил вождения, привлекшее по неосторожности смерть двух лиц. О спорте. На домашней площадке хоккеисты Могилева обыграли Новополоцкий «Химик». Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу Могилева. Сегодня Могилев на своем льду снова встретится с «Химиком». А 27 июля наша команда сыграет в гостях с «Гомелем». Праздничное мероприятие ко дню пожарной службы Республики Беларусь проходит в Могилеве сегодня. Утро началось с важного события. На пожарном переулке состоялась торжественная церемония принесения присяги молодых сотрудников МЧС. А с 16 до 19 часов праздник продолжится в парке Подниколье. В программе демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, детские игровые площадки, показательное выступление подразделения МЧС, мастер-классы от спасателей и концерт эстрадно-духовного оркестра Могилевского областного управления МЧС. Аналогичные торжества пройдут во всех районах центра области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистые. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Что ж, на часах полдень, и вот вам наблюдение. Кажется, что именно в это время все как будто немножечко начинает ускоряться. Люди уже мысленно перебирают содержимое с собой, к автобусу едут бодрее. И вообще, ощущение легкой, но приятной суеты. А значит, этим нужно пользоваться по полной. Если вы счастливый отпускник, то устройте себе, прогулку. Ну а если вы на работе, то найдите 5 минут для мини-фиесты. Разомнитесь, выпейте водички и вперед покорять вторую половину пятницы. Вы не думайте? Мы будем рядом. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго дня.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и главное по путешествиям на радио Могилев Анна Османова. Вы готовы отправиться в виртуальное путешествие по религиозным местам Бобруйска? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Я поискала. Бобруйск и правда богат на красоты, особенно религиозные, причем разных конфессий. Давайте начнем с православной жемчужины, Свято-Николаевского кафедрального собора.
1: А давай, дорогая Алиса, это не просто храм, а настоящий старейшина среди городских церквей, памятник архитектуры в стиле ретроспективно-русского направления. Звучит заумно, но выглядит, дух захватывает.
2: До 1812 года собор стоял у реки Березины, но потом началось строительство Бобруйской крепости, и церковь переехала на Парижский Форштадт.
1: Дальше, как водится, то открывали, то закрывали. А после войны в здании устроили плавательный бассейн. В 2002 году храм вернули православной церкви и начали восстанавливать его исторический облик. Перемещаемся к католикам. Спойлер – красота невероятная. Костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии построили в 1906 году в неоготическом стиле из кирпича на деньги прихожан и на месте сгоревшего деревянного храма.
2: Внутри была резьба по дереву, цветные витражи, мозаика, лепнина. Мастера старались на совесть. В 1935 году костел закрыли. Во время войны он еще действовал, а после снова закрыли и передали городским службам.
1: А в 1958 году случилось архитектурное хулиганство. Красивейшую высокую колокольню и часть фасада разрушили, а к храму пристроили пятиэтажное административное здание. Теперь вход в костел через это самое здание. Иногда такие архитектурные решения вызывают вопросы, но именно они делают историю еще интереснее.
2: И на десерт – синагога. К концу 19 века евреи составляли большинство населения Бобруйска. А к началу 20-го в городе насчитывалось 42 синагоги.
1: Сейчас единственная действующая – та, что на улице Социалистической. Ее возраст больше 200 лет. Впечатляет, правда? Долгое время здание принадлежало еврейской общине, но в 1937 году его превратили в военный склад. После войны там разместилось ателье «Ромашка». Да-да, в здании бывшей синагоги шили одежду. Только в конце 20 века храм вернули иудейской общине.
2: Сегодня синагога включена в список знаковых духовных центров Беларуси и активно принимает верующих. Кто бы мог подумать, что у такого уникального здания будет столько поворотов судьбы. А на сегодня все. До встречи на новом месте через неделю. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!
3: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Садовый зонт диаметром 2 метра 70 см. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Вы никогда не задумывались, почему те вещи, которые вот в детстве нам могли казаться наказанием, сейчас, будучи взрослыми, мы воспринимаем, ну, почти как удовольствие? Например, дневной сон. Вот я лично не встречала ребенка, который бы этому радовался. То ли дело взрослые. Кстати говоря, где-то вот с 13 до 14 часов считаются идеальными для того, чтобы днем немножечко поспать. И если вы обычно наиболее днем активны, то короткий сон в 20-30 минут будет для этого времени просто идеальным. А такая продолжительность вряд ли нарушит ваш ночной режим. Ну и регулярные короткие периоды такого сна помогут вам чувствовать себя бодрее, а еще это здорово помогает бороться с хандрой. Но вот если прикорнуть совсем негде, тогда берем на вооружение другой способ. 5 минут интенсивных танцевальных движений помогут разогнать кровь по организму и дадут ощущение расслабления. Лично мы готовы создавать музыкальный фон. Ну а дальше дело за вами.
1: Радио Могилев.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +20, +25.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Паравома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: понятно, что рабочий день набирает обороты, но знаете, что я вам скажу? В пятницу всегда в воздухе уже витает предвкушение выходных. Ну и естественно, что миссия на сегодня – это сохранить баланс между продуктивностью и какой-то уже такой легкостью. Поэтому помните, что каждый выполненный сейчас пункт из списка вашего дела – это часик дополнительного отдыха на завтра. Ну а мы готовы поддерживать вас и находить в каждой минуте свою прелесть. Никуда не спешите, тем более, что в следующем часе вас ждет привет в обед. Значит, можем пообщаться и поднять друг другу настроение.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ей ускоряться. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынке в опорных странах, то почему бы не использовать государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Задал резонный вопрос президент. Уже 3 комбайнера Могилевщины намолотили свыше 1000 тонн зерна каждый. Все они из агрокомбината «Заря» Могилевского района. Это Иван Здориков, Дмитрий Аксенов и Виталий Бурый. Вплотную к намолоту первой 1000 подошел также передовой механизатор этого хозяйства Сергей Оленков. На отвозе зерна от комбайнов тысячный рубеж преодолели уже 9 водителей разных сельскохозяйственных организаций. По урожайности в области лидирует также агрокомбинат «Заря» 72 центнера с гектара. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом Белта сообщили пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Так, с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляют на первого ребенка 1057 рублей 70 копеек, на второго и последующих детей 1208 рублей 80 копеек. Межрегиональный фестиваль-конкурс вокального творчества «Кричевские дрозды» пройдет на площадке Кричевского районного исполнительного комитета сегодня, пишут местные СМИ. Начало запланировано на 6 часов вечера. Гостей ждут официальное открытие фестиваля, торжественное шествие творческих коллективов, парад байкеров и концертные выступления вокальных ансамблей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112. Новости.
2: Привет, слушай и поздравляю. Поздравляй, слушай.
3: Ну что, друзья, 13.02 на моих часах, а это значит, что свои гостеприимные двери распахивает программа «Привет в обед». Ваши приветы, поздравления, признания, все, чем вы так хотели поделиться, обязательно прозвучит в эфире в течение этого часа. Жду ваши сообщения, присылайте их на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: дай.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Наши хиты.

0: мне кажется, самое время начинать зачитывать ваши сообщения, тем более, что начнем мы с вами с поздравления. Добрый день, любимое радио, и вам тоже здравствуйте. Обращаемся к вам с большой просьбой, а именно, поздравьте, пожалуйста, нашу внучку Карину Сухонь с 20-летием. Живет Карина в Бобруйском районе в поселке Глуша, и поздравляют ее с днем рождения. Дедушка Леня, бабушка Лариса, с огромным удовольствием передаю вам, Кариночка, их слова, пожелания крепкого здоровья, оптимизма, успехов в учебе, успехов в работе, конечно же, взаимной любви. Пусть ангел-хранитель бережет тебя, ты супер, мы тебя очень любим. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Карина, 20 лет, красивый юбилей. И мы тоже поздравляем, желаем вам всех благ, конечно же, успехов, конечно же, любви, конечно же, счастья и всего только самого-самого наилучшего. Дальше наш традиционный приветик от Инны, ее любимому мужу Валерию, в очередной раз, которому она хочет напомнить, как сильно вами дорожит и как безгранично вас любит. В тебе, пишет она, нашла свою родную душу и очень горжусь тем, каким человеком ты являешься. И очень хочу одного, чтобы взаимные чувства длились вечно, а в семье всегда царили мир и бесконечное счастье. Ну и традиционный привет нашему слушателю из Елизова. Валерию передаю уже лично от себя. Так что, если вы тоже хотели бы кому-то поднять настроение, очень рекомендую присоединяться к программе «Привет в обед».
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: А мы продолжаем передавать приветы. И вот вам, пожалуйста, привет от Юли, которая пишет: «Мой муж Игорь сейчас как раз едет на обед, а потом мы на дачу собираемся, так что передайте-ка ему привет и пусть поторопится». В разумных рамках, естественно, Игорь, не превышая скорости, поторопитесь, пожалуйста, супруг ждет. Дальше привет бабушке Анне, дедушке Евгению, собаке Басе и мне, Алине, тоже привет передайте, что я ей делаю с огромным удовольствием. Особенно, конечно, Басе большой привет. Вообще, мне очень умиляет, когда вот домашним животным привет передают. Наверное, это потому, что все-таки как ни крути, мы все равно воспринимаем их как членов семьи. Дальше. Добрый день, дорогое радио. И вам тоже здравствуйте. Наша постоянная слушательница из Костюковичей Наталья, которая передает традиционный привет своему мужу Валерию Ковалеву и пишет, что очень сильно вас любит. Еще один привет спешим передать любимой коллеженке Ирине. И намекните ей, пожалуйста, что пора бы перекусить. Я вот тут подпишусь под каждым словом. 13:38 на часах. Если вы еще не перекусили, обязательно это сделайте.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: часах 13:51, а это значит, что последнюю порцию приветов ваших я озвучу в этом часе, прямо сейчас. Ну, а с другой стороны, хочу вам сказать, что сегодня вечером у вас еще будет возможность для того, чтобы отправлять ваши поздравления, делиться приветами, потому что сегодня пятница, а значит, традиционный двухкассетник с 19 до 21 часа обязательно будет. Так, спрашивают у меня, почему не поздравили внучку? Как же? Карину Сухонь с 20-летием мы поздравили в самом начале нашей программы, но готовы повторить еще раз, что ее поздравляют с днем рождения, не просто с днем рождения, а с юбилеем. Дедушка Леня, бабушка Лариса из Бобруйского района, поселок Глуша, и желают вам, уважаемая именинница, крепкого здоровья, оптимизма, успехов в учебе, в работе, а еще взаимной любви. Мы с удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям, которые в ваш адрес сегодня звучат. Дальше еще одно сообщение. Здравствуйте, радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой подруге Вике. Пожелайте ей хорошего отпуска. Пусть ей там хорошо отдохнется. Пусть этого мы пожелаем с удовольствием. А также огромный привет моим девчонкам Оле, двум Светам и Любочке от Марии. С удовольствием привет ваш передала. Засим беру небольшой перерыв. Вернусь сюда же после 15 часов. Обязательно услышимся. Ну а пока впереди для вас много хорошей музыки.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Билта. Глава государства обозначил причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности. Главное – это экономика, фундамент, чтобы не заволокитили, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимо цели. Глава государства также назвал совещание элементом президентского контроля реализации важнейших договоренностей с зарубежными странами, конкретно инвестиционных проектов, причем как в Беларуси, так и белорусских за рубежом. Активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Об этом на совещании у глав государства по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами заявил первый вице-премьер Николай Снапков, передает Билта. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. Николай Снапков подчеркнул, что Китай является одним из ключевых инвесторов в Беларуси, заняв в 2025 году 4-е место по этому показателю. Яркое подтверждение тому – постоянный рост количества организаций с китайским капиталом. После вмешательства прокуратуры в Краснопольском районе участникам студенческого отряда полностью выплатили зарплату. О возможных нарушениях законодательства о порядке оплаты труда сообщил родитель несовершеннолетнего. В ходе прокурорской проверки установлено, что предприятие не выплатило минимальную зарплату 19 несовершеннолетним и одному совершеннолетнему студотрядовцам. Общая сумма недоплаченных денежных средств составила более 5000 рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В целях защиты прав и законных интересов работников прокурор Краснопольского района вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату заработной платы 20 участникам студенческого отряда до размера минимальной заработной платы. Как итог, требования акта надзора исполнены, права работников восстановлены и с ними произведен расчет в полном объеме. Кроме того, по факту неполной выплаты в установленный срок заработной платы прокуратура района в отношении руководителя организации инициировала административный процесс.
1: Открытый региональный фестиваль «Сенна-фест-2026» состоится завтра в деревне Чигиринка Кировского района. Праздник начнется в 10 часов с аутентичного обряда «Сенный пояс». Одним из главных событий дня станут соревнования по косьбе на скорость и стогованию сена. В течение дня на площадках фестиваля будут работать выставки соломенных фигур, ярмарки сувениров, мастер-классы по созданию кукол и конкурс блюд белорусской кухни. Также гостей ждут фольклорный концерт, конкурс «Экомода» и плетение венков. Завершится фестиваль вечерней дискотекой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман и ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +22.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитом. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой Александр Лукашенко посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. При этом белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира – в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Нас понимают и с нами хотят сотрудничать, отметил президент. Эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко привел в пример договоренность о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината, достигнутую с Оманом.
1: Что нам крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. Договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так.

0: Банка развития Шанхайской организации сотрудничества как независимого финансового института, а также стимулировать расчеты в национальных валютах на пространстве организации. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Кыргызстане, сообщает Белта. Белорусская сторона также считает важным ускорить начало функционирования антинаркотического центра ШОС и универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Развивать практику совместных выступлений от имени ШОС на международных площадках. Более 60 школьных базаров будут организованы на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар будет работать возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В Бобруйске школьная ярмарка развернется на своем привычном месте, на пешеходке Социалистической от Карла Маркса до Дзержинского. Школьные базары будут работать до конца августа, ежедневно, выходной понедельник. Более 800 участников в 8 дисциплинах. Астана готовится принять игры будущего. Они пройдут в столице Казахстана с 29 июля по 9 августа, передает Белта. На международный мультиспортивный форум, который сочетает цифровые технологии и классический спорт, заявились свыше 800 участников из более чем 50 стран. Призеры игр будущего определятся в 8 дисциплинах. Белорусы будут представлены в трех видах программы. Общий призовой фонд составит 4 750 000 долларов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: Более высокий иммунитет к осени формируется у людей, которые смогли хорошо отдохнуть за лето и, между прочим, избавиться от стресса. Такое мнение высказывают врачи-иммунологи. Но вот легко сказать «избавиться от стресса». Но это тот самый случай, когда инструкция от специалистов тоже прилагается. Итак, как справиться со стрессом за 15 минут? Специалисты советуют замедлиться, подумать о своих делах и выбрать расслабляющее занятие. Данную практику они сравнивают, например, с чисткой зубов. Специалисты уверяют, что если делать ее регулярно, то это снизит выработку гормона стресса кортизола, с повышенным уровнем которого, собственно, и связан целый ряд заболеваний. К утренним 15-минуткам также рекомендуют добавить чашечку кофе, еще короткую прогулку в ближайшем парке и, внимание, прослушивание музыки по радио. Так что, если последние действия вы выполнили, вам осталось только расслабиться.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков, температура воздуха в воскресенье ночью плюс 8, плюс 13, и днем плюс 22, плюс 27. В понедельник ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25 плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Радио Могилев.

0: пятница продолжается, впереди выходные, и, судя по времени, вот прямо сейчас уже можно начинать мечтать о том, чем вы займетесь. И, в общем-то, составить планы из дел, которые обязательно нужно выполнить за субботу и воскресенье. Ну, а с учетом того, что у кого-то есть дачи, я, естественно, рекомендую распределять время так, чтобы хватало этого времени и на вас, и на дела, и на друзей, и на отдых, разумеется. Погоду тоже учитывайте, если вдруг в какой-то день она помешает вашему плану, у вас обязательно должен быть запасной план. Ну, а если в промежутках фоном будет наигрывать радио Могилев, знайте, что мы тоже, так или иначе, ваши планы разделяем.
1: Радио Могилев.

Молодежи легко, есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Очередной час июльской пятницы канул в лето, и это, знаете, одновременно и радостно, и грустно. Радостно, потому что летние выходные уже, считай, на пороге, ну а грустно, потому что, как ни крути, а две трети лета, друзья мои, практически пролетело. А потому не теряйте времени, наслаждайтесь каждым мгновением, вне зависимости от того, на работе вы или отдыхаете. Ну а мы готовы продолжать быть рядом и дарить вам хорошую музыку.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусские предприятия в начале года неплохо сработали по экспорту. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Билта. В ходе большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планов, отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Задача решается через кооперацию, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на местах своих или совместных объектов логистики и производств.
2: Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 26-30 год. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 проектов на сумму порядка 6 миллиардов долларов для привлечения инвесторов. В июне 26 года Совет Министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальние дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию, причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Савушкиного продукта с предстоящим в этом году юбилеем 50-летием предприятия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что Савушкин продукт по праву считается визитной карточкой Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что и 5 десятилетий назад, и в настоящее время успех первого молочного бренда страны определяют люди, преданные своему делу. Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам встречи замминистра сельского хозяйства и продовольства Александра Яковчица и председателя Белорусско-Саудовского делового совета Расима Исмаилова. В настоящее время на рынок королевства поставляются сухое обезжиренное, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, а также рапсовое масло. Активно прорабатывается вопрос допуска белорусского мяса птицы на саудовский рынок. Стороны также обсудили вопросы логистики и планы по увеличению объемов поставок сливочного масла и сухих молочных продуктов. И в завершение праздничные мероприятия ко дню пожарной службы Республики Беларусь проходят сегодня в Могилеве. Утром на пожарном переулке молодые сотрудники МЧС принесли присягу. А в эти минуты начинается праздник в парке Подниколье. Он продлится до 19 часов. В программе демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и детские игровые площадки. Показательное выступление подразделений МЧС, мастер-классы от спасателей, концерт эстрадно-духового оркестра Могилевского областного управления МЧС. Аналогичные торжества организованы во всех районных центрах области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Так, ну вот и он, тот самый волшебный момент, когда день начинает медленно перетекать в вечер. И мне кажется, даже воздух вокруг меняется, как будто бы становится более расслабленным, более вольным. Знаете, вот это ощущение надвигающегося вечера пятницы. Ну, это же прекрасно. И даже если вы очень любите свою работу, все равно, согласитесь, грядущие выходные всегда как-то приятно тешат душу. Поэтому я пожелаю всем прекрасного времени, где бы вы ни находились сейчас, может быть, вы вообще в отпуске сейчас отдыхаете, неважно. Главное, чтобы вы оставались с нами в одной компании, потому что мы готовы способствовать продолжению приятной, расслабленной атмосферы, конечно, при помощи хорошей музыки.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80222 240 888.
3: Наши хиты.

0: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Радио «Магия».

0: родителей, в таких условиях человек очень быстро приходит в себя. Почему-то изобретатели уверены, что эта разработка хорошая альтернатива вентиляторам и кондиционерам. Ну, с учетом того, что в Японии погода действительно бывает очень жаркими, и размещать такие аппараты хотят в том числе и на улицах, то да, наверное, что-то в этом есть. А вот если, например, приобрести такой холодильник, ну, скажем, для дома, вот тут появляются вопросики. Лично я не представляю себе, как я в жаркую погоду, сидя в холодильнике, дома. Ну, например, с комфортом буду читать книжку. Ну, вот что-то в этом есть нелогичное, что ли. Может быть, в условиях повышенной теплой, даже я бы сказала, жаркой погоды, если на улице есть такое устройство, зайти в него и охладиться быстренько, это, конечно, хорошо. С другой стороны, ну, придется в жаркую погоду тогда передвигаться от холодильника к холодильнику, а может быть еще и очередь выстоять к нему, пока охлаждается кто-то другой, и тогда получается, что как будто бы смысл такого изобретения сводится к нулю. Но не знаю, мне кажется, что у нас, слава богу, таких температур в ближайшее время не предвидится. Юлю он еще так до конца и не определился, хотя уже практически заканчивается, какая погода ему больше по душе, дождливая или все-таки жаркая. Поэтому предлагаю послушать прямо сейчас, что нас там завтра ждет.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
2: Наши хиты.

0: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее использовать государственные финансовые ресурсы, чтобы застолбиться на внешних рынках. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании, посвященном ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Цитирует слова белорусского лидера Белта. Глава государства отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению. Важно понять, что нам мешает. Первое – наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами себе создаем надуманные проблемы, с которыми героически боремся месяцами, заявил Александр Лукашенко. И привел в пример договоренность о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината, достигнутую Саманом.
3: Что нам крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корни. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. Договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам.
2: А в Латвии принимают новый пакет торговых ограничений. Страна-соседка запретила ввоз книг, газет, игрушек и одежды из Беларуси и России. Также под ограничения попали видеоигры и спортивный инвентарь. Точный перечень всех подпадающих под ограничения позиций определит Кабинет министров Латвии. Кроме того, латвийские радиостанции не смогут транслировать музыку авторов, попавших под санкции. В их числе песни известного латышского композитора Раймонда Пауса, которые исполняли российские артисты из черных списков. Латвия, ужесточая санкции против Беларуси и России, сама сталкивается с торговым давлением со стороны США. Дональд Трамп вводит таможенные пошлины от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, включая европейских партнеров. Формальной причиной американцы называют использование этими государствами подневольного труда. Брюссель, в свою очередь, требует объяснений. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что трудовое законодательство Евросоюза лучше американского и призвала Трампа пересмотреть решение. А топливный кризис продолжает угрожать США.

0: И всему миру, пишет Financial Times. На фоне конфликта на Ближнем Востоке американские НПЗ работают на пределе возможностей. На данный момент энергокомпании по всей Америке работают с загрузкой 96% от своих мощностей. В Германии началась масштабная забастовка на заводе по производству мармелада «Хариба». Профсоюз хочет добиться повышения зарплат. Руководство компании ранее предложило прибавку в 2%. Но люди заявляют, что в условиях инфляции такое предложение едва покроет стоимость одного бака бензина. По сути, то, что сегодня происходит в мировой экономике, топливный кризис США, социальные протесты в Европе, торговые конфликты, лишь подтверждает правильность курса, который выбрала Беларусь. Наше государство не поддается панике, а работает на перспективу. Именно поэтому Александр Лукашенко требует ускорить реализацию инвестиционных проектов. Именно поэтому мы ищем новые рынки и укрепляем сотрудничество с дружественными странами.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Радио Могилев. Твои хиты.

0: Очередной час на исходе. Время безжалостно поглощается. Ни одну секунду назад не вернуть, а значит, наша с вами задача наслаждаться каждым мигом жизни. Мы готовы продолжать нашу миссию, быть рядом, создавать для вас самую музыкальную атмосферу. Поэтому следующие два часа вас ждет Global Hit. Ну а дальше двухкассетник в компании очаровательной Ирины Александровой. Оставайтесь на связи.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты, подчеркнул белорусский лидер. В связи с этим Александр Лукашенко обозначил причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности. Главное – это экономика, фундамент.
2: Суть вкратце сегодняшнего мероприятия, чтобы не заволокитили, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимолетом и мимо цели. Но, кроме этого, и министры, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Ну, это все хорошо, это дипломатия. Но съездили, а результат? Поэтому буду

0: Уж озабоченным результатами командировок, прежде всего, на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответственных лиц и правительства, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты. И это элемент президентского контроля реализации важнейших договоренностей с зарубежными странами.
1: В Беларуси с 1 августа на 6% увеличится размер пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второго и последующих детей – 1209 рублей. На ребенка-инвалида – 1360 рублей. Происшествием 2 человека погибли, 14 получили травмы. Сегодня в ДТП на автодороге Осипович-Барановичи. По предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. Машина опрокинулась. Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летний пассажиры погибли. Еще 14 человек доставлены в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Хоть проверки находятся на личном контроле министра обороны, передает СББ. Большинство пострадавших продолжат лечение в главном военном клиническом медицинском центре в Минске. По решению руководителя оборонного ведомства создана специальная комиссия для проведения проверки. К другим темам. На Чигиринском водохранилище стартовал фестиваль «Большая Барт-рыбалка». Он продлится до 26 июля. В программе соревнования по рыбалке, выступления артистов, конкурс «Королева Барт-рыбалки» и конкурс авторской песни и поэзии, а также банные ритуалы, оздоровительные площадки, еда на любой вкус и зоны для детей и спортивные площадки. Открытие фестиваля состоится сегодня в 20 часов. И в завершение, знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 23.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Знаете, иногда наш хит-парад похож на лето. То стремительно несется вперед, принося с

0: собой новинки и море эмоций, совсем как начало июня. А иногда лениво надоедает однотипной картинкой, совсем как июль перетасовывает зеленые солнечные дождливые дни. Но мы не унываем, мы ближайшие 2 часа слушаем хорошую музыку. Поехали. Открывает нашу 20-ку все еще Holy Flame с треком «Тону». Наш белорусский феномен, который продолжает бить рекорды по прослушиваниям в соцсетях и на стриминговых платформах. А потому уже 19-ю неделю подряд Владислав Лапай продолжает радовать фанатов и поклонников своим творчеством, что неудивительно, ведь Holy Flame известен тем, что создает музыку, которая диктует настроение. И в этом треке он прекрасно передает чувство полного погружения в эмоции. Если достойных конкурентов не найдется, то в последний июльский день Holy Flame отметит своеобразный юбилей. Но загадывать пока не будем.
1: 20-е место.

0: Честно говоря, я уже думала, что для этих ребят прошлая неделя станет окончательным эпилогом. Но нет, предпоследняя июльская пятница ничего нового и свежего нам не принесла. А потому, потеряв несколько позиций, Анна Асти и Дима Билан остаются. На радость всем, кто любит мощно и романтично. А уж для этих мощных голосов и невероятных энергий любой эпилог станет началом новой главы.
1: 18 место.
2: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке, но на сердце много ты.

Если бы Global Hit выходил лет эдак 40 назад, то эту исполнительницу я бы иначе как спортсменка, комсомолка и просто красавица и не назвала. Но время идет, времена меняются, и вот на смену комсомолкам и спортсменкам пришла Тасо. Певица, блогерка и отличница. И поет она не про медведей и земную ось, а про магический талисман или некую внутреннюю силу, называемую моджо. Что ж, сегодня Тасо, а еще лет через 40, возможно, между собой будут соревноваться исключительно ИИ и нейросети. Поживем,

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Братья Гаязовы готовы танцевать без причины в своем треке «Санта-Люче». Ну, они так и поют. И стоит отметить, что к отдыху у этого дуэта особое отношение. В музыкальной коллекции тандема есть композиции «Я, ты и море», «Где зимует лето», ну и, конечно, та самая песня «Просьба о поездке на Бали». В этих треках от романтики с налетом грусти исполнители переходят к жажде развлечений. Что же до «Санта-Люче», то это яркий поп-трек, наполненный солнцем и предвкушением свободы. Артисты не изменяют своему стилю. Узнать братьев можно с первых нот. Пока лирические герои собираются включить солнце, вы можете мысленно перенестись к морю и на время забыть о заботах.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 Вт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 Вт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 Вт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Первые ассоциации с Румынией обычно включают графа Дракулу, средневековые замки, Карпаты, Трансильванию и цыганскую культуру. А вот те, кто любит танцевальную музыку, конечно же, вспомнят, что мировую популярность этому направлению принесли проекты в стиле евроденс от румынов, такие как Александра Стен, группы Accent и Morandi, и, конечно же, Инна. Ее трек «Моренито» — это глоток чистой летней энергии, солнечного настроения и тот самый вайб, когда хочется танцевать где угодно и когда угодно. Румынская звезда снова выдала мировой хит, который можно назвать идеальным саундтреком для жарких дней и ночей. Так что, если вам не хватает солнца, просто делайте громче, или это само к вам придет.

0: Рокетчики. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению.
2: Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример. История с проектом нового целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слово расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну, два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать. А давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц.

Президента Беларуси Александра Лукашенко, доведенного на селекторном совещании, касающегося уборочной кампании. Об этом Белта сообщили в Минобороны. Представители военных комиссариатов Минской области посетили сельхозпредприятия хозяйства ряда районов. Особое внимание уделено вопросам организации труда и соблюдения трудовой дисциплины в период уборочной кампании. Белорусская команда выпускников школ впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая пройдет со 2 по 8 августа в Астане. Об этом Белта сообщил заведующий кабинетом искусственного интеллекта Национального детского технопарка, сопровождающий команду Архип Воложенец. Основной состав команды – 4 человека, 3 запасных. Ожидается, что участие в олимпиаде по искусственному интеллекту станет ежегодным. В олимпиаде участвует команда около 130 стран, среди которых Россия, США, страны Африки. Этнопраздник у гостя Дородимичева состоится в Чауском районе уже завтра на площадке возле Замковой горы. Гостей ожидают театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичей, обряды, ритуалы добычи живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимицкие забавы», музей под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивные зоны для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман и ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +22.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Что ж, друзья, всем еще раз привет. Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, стартует прямо сейчас. Погнали. Открывает первую десятку шотландский хитмейкер Келвин Харрис и восходящая звезда из Великобритании Джази с летним треком «Satisfy». Не ищите в этой композиции какой-то глубины или большого смысла, их все равно там нет. Это музыка для солнечных дней, для прогулок, для моментов, когда хочется улыбаться. Вот тот самый вайб, когда все хорошо. Если вам нужна доза позитива, этот трек – ваше лекарство. Слушайте и получайте удовольствие.
2: Десятое место.

0: событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Однажды все изменится. Это неизбежно. Перемены – единственная константа, и хотя они не всегда приходят так, как мы ожидаем, ожидание часто оказывается мощным толчком самим по себе. Знаете, если бы я писала аннотации к песням, то именно так охарактеризовала бы трек Биби Рекса «One Day». Он напоминает о том, что все еще впереди. Каждый день может стать началом чего-то масштабного. Так что, если вам нужно напоминание о том, что лучшие дни впереди, это песня.

0: Если вы, например, раздумывали над тем, чтобы стать блогером, но побаиваетесь хейта, который неизменно случается с любым популярным человеком, то мой вам совет. Прислушайтесь к тем, кто уже взлетел на волну хайпа и не в последнюю очередь благодаря тем самым хейтерам. Недавно Мия Бойко призналась, что именно хейтеры создают ей охваты. Певица ведь заняла лидирующую позицию среди российских артисток по количеству уникальных слушателей. И комментируя популярность своего трека «Экспонат», певица, среди прочего, отметила, что не обижается на хейтеров. Наоборот, она к ним относится прекрасно. Цитирую. «Хейтеры создают мне охваты. Благодаря комментариям просмотров становится больше. Благодаря просмотрам я зарабатываю деньги», — говорит артистка. Так что прочь сомнения. Хотите популярности? Не пугайтесь ее.
1: Шестое место. Да, у меня.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных

Ну что ж, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 строчке Holy Flame «Тону». Девятнадцатое место Робин Шульц «Эмберс». 18-я позиция Анна Асти и Дима Билан и

16 место Тасо Моржо. 15 строчка Алекс Уоррен Fever Dream. На 14 месте Каязов с Браз.

0: седьмом месте «Медуза» и Генри Кэмомайл. «Don't wanna go home». На шестом месте Мия Бойко с треком «Экспонат».
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках.
0: Пятое место. Вера Вульф, «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней.
0: Четвертая строчка. Тедди Свимс, «Мистер Ноу-Ит-Олл». Ну что, традиционно, первые три места, тройка лидеров, уже на подходе.
3: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
4: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: А в первой тройке у нас тоже все без перемен. Все так же Зиверт на третьем месте с треком «Газ». И знаете что? Было бы странно, наверное, говорить об этом сейчас, но, может быть, певице стоило попридержать «Газ» и не выпускать этот трек заранее, потому что он действительно получился летним, каким-то вайбовым, и, может быть, именно поэтому сейчас набрал больше популярности, чем тогда, когда она его только выпустила. Буквально зимой. Не знаю, что двигало артисткой. Может быть, потому что не было давно каких-то персонажей,

0: персональных новинок, а может быть просто, по ее мнению, пришло время. Я считаю, что всему свое время. И здорово, что какие-то треки, которые, возможно, в силу разных обстоятельств, могли не залетать у исполнителей, в другое время нашли свой выход и сделали это прямо сейчас. Как Зиверт, которая вовремя нажала на газ.
1: Третье место.
2: Все мы изначально

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Как известно, все мы летом делаем что? Правильно, стремимся к солнцу. Хотя и говорят, что ультрафиолет вреден для кожи, а согласно последним исследованиям, летнее солнце не помогает нам даже восполнять нехватку витамина D. И что делать? Нет, ну конечно, пить витаминки тоже нужно, если требуется. Ведь можно еще и вспомогательные моменты использовать. Ну, например, дружить с рыжими людьми и котами. Почаще смотреть летние фильмы и любоваться летними пейзажами. А еще слушать солнечную музыку. Например, масштабный коллаб, объединивший французского продюсера Хюгеля и Майл Энджел и легенду хаоса 90-х Ультранате с треком, прямо указывающим направление «Moving to the sun», то есть «Двигаемся к солнцу». И тогда, я уверена, никакого дефицита витамина D и в помине не будет.
1: Второе место.

Ну и на первом месте все еще популярный бенгер от By India «Хчо и Мота». Тут, знаете, такая история чем-то очень похожа на историю Мии Бойко. Песня и ее авторы-исполнители уже просто купаются в скандалах и хейте, как мы с вами в «Голубых бескрайних озерах». Стоило музыкальным критикам и же с ними высказаться, и вполне справедливо, как оказалось, про использование искусственного интеллекта в треке, как продюсеры перевели эту критику буквально в интернет-травлю. И вот тут задумаешься, это такой гениальный ход, чтобы подняться на охватах от хейта, или действительно полное отсутствие такта и воспитания к своим поклонникам? Я надеюсь, что все-таки первый вариант, потому что песня-то получилась хорошая, по-настоящему летняя, и неудивительно, что она все еще на первом месте. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами, как всегда, покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока!

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Билта. Говоря о том, что интересует зарубежных партнеров, Александр Лукашенко назвал сборочные производства и сервисные центры. Так же, как Беларусь тянет к себе автопроизводителей, мы видим, что и нас туда приглашают. Это хорошо, однако не во всех случаях достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции и средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям, констатировал Александр Лукашенко.
2: Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Запад, восток, на юге предприятия или на севере. Мы не гиганты. Гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти. Конечно, после Зимбабве готовы с нами сотрудничать все африканские страны. Мы готовы поставлять им свои технологии, свою технику, помогать с кадрами и прочее. Но денег у нас не хватит, чтобы создавать там опорные какие-то пункты в виде каких-то предприятий. Но надо стараться охватить это. Тогда с нами будут сотрудничать еще и потому, что мы можем и российские компании через себя выводить на африканский рынок.
1: В Варшаве с должным вниманием отнеслись к информации о подготовке теракта на территории Польши. Об этом Белта заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков. «Мы готовы оказать необходимое содействие. Подчеркиваем, что вопросы сотрудничества в сфере борьбы с террором должны быть полностью очищены от политизации», заявил Руслан Воронков. Он подчеркнул, что несмотря на различия во взглядах Минска и Варшавы, по ряду вопросов Беларусь неизменно следует незыблемому принципу добрососедства. Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Республики Беларусь, пройдут во всех районных центрах Могилевской области. Автопарк Бобруйского гарнизона в преддверии Дня пожарной службы пополнился новой автолестницей АЛ-52. Самый высокий транспорт белорусского производителя встретили аплодисментами у ворот горрайотдела. Такая автолестница позволит ликвидировать чрезвычайные ситуации, а оказывать помощь населению на любом здании Бобруйском. И в завершение лучших стрелков Государственного комитета судебных экспертиз определили в Могилеве. Меткость, точность, скорость самообладания демонстрировали участники чемпионата ведомства по стрельбе из табельного оружия. Офицеры стреляли из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Открытие чемпионата прошло в музее славы Могилевщины после напряженной двухдневной борьбы. Торжественная церемония чествования спортсменов прошла на площади славы. Отдавая дань памяти защитникам Отечества, эксперты возложили цветы к вечному огню. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман и ветер, переменных направлений, при грозах порывистые. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Двух-двухкассетник.
4: Ну что, друзья мои, вот он и долгожданный вечер пятницы. Выспимся, погуляем, наконец-таки друзей увидим, с семьей побудем. В общем, сплошные добрые мысли лезут в голову по пятницам. Надеюсь, это, к этому времени вы уже добрались сюда, где тепло, сытно, хорошо, и ничто не может обращить в этот прекрасный долгожданный вечер. Двухкассетник здесь и сейчас. Именно сейчас мы будем создавать праздничное настроение для именинников, передавать приветы, признаваться в любви и еще чем-нибудь. Просить прощения можно, да, делать предложение или просто делиться хорошими новостями. В общем, сделать все это можно, написав на наш смс-сервис 9940 и на вайбер 44 56 86 176. Пишите, но я обещаю доставлять ваши сообщения незамедлительно.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, есть вероятность, конечно, что человек, проработавший целую неделю, к вечеру может слегка подрастерять запал. Но я очень надеюсь, что это не про вас. Вы полны энтузиазма и планов на вечер, и пятницу и выходные, а потому уже радуйте и балуйте себя, а заодно ваших близких. Ну и не забывайте присылать теплые слова, пожелания на наш контакт. 9940 и Viber через 44-56-86-176. Передайте привет и пожелания скорейшего выздоровления моему мужу Димке. Очень тебя люблю, Дмитрий. Выздоравливайте побыстрее, пожалуйста, поправляйтесь, не мучайтесь себя и свою половинку, Ольгу. Знаете, как плохо, когда родные болеют. Вот и выше нос, и больше энтузиазма, как говорится. Поздравляю Ивана Михалева с днем рождения. Желаю удачи в достижении поставленных целей. Конечно, любви. Это соседка Анастасия написала. Иван, с удовольствием присоединяюсь к пожеланиям Анастасии. Конечно, пожелаю вам всех благ, радости побольше. Ну и, конечно, добиваться своих целей и получать от этого колоссальное удовольствие. Далее, привет жене Любочке и двум сынишкам Никите и Семочке. До скоро буду ваш папа Паша. Такие вот сообщения у нас имеются к этой минуте. Пишите и вы на 9940 и на Viber через 44-56-86-176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.
2: Песни под гитару до утра. Самые душевные, самые правдивые. А девчонки с нашего

0: Двухкассетник.
1: Продолжается двухкассетник. Ваше сообщение я с удовольствием зачитываю. Добрый вечер, Радио Могилев. И, наконец-то, мы, Цезарёва, Осиповичский район, вырвались из минской грозы и дождя. Вот и на месте наш Кривой Рог весь в делах. Соседи что-то стучат, пилят, смеются. Привет всему нашему окружению. С удовольствием передаю привет деревне Цезарёва и пожелаю, конечно, удивительного вечера. Зная, как у вас проходят все вот эти вот выходные дни, вы все вместе там дружненько. Вообще интересно, сколько у вас там человек. Такое ощущение, как будто прям целый агрогородок. Очень интересно, напишите. Вам большой-большой привет. А далее Крюлину Владу большой привет от коллектива, который поздравляет вас, Влад, с днем рождения. Желает успешного карьерного роста и быть самым лучшим, уважаемым. И ты этого заслуживаешь. Вот так вот говорят вам. С удовольствием присоединяемся. Конечно, карьерная лестница — это здорово. Пускай у вас все получается. Шагаете вы по ней легко, просто. Ну и, конечно, добивайтесь всего, чего хотите. Далее. Олег, Зая, знаю, как тебе доказать свою любовь, но мне нужно твое внимание. Выходи из гаража. Это Ольга написала. Олег, я бы на вашем месте вообще уже все бросила и уже где-нибудь Ольгу в объятиях, собственно, затискала. Вот так вот. Далее. Люблю тебя, Фрунзин Пашка. Бесконечно. Теплого тебе и хорошего вечера. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Двухкассетник у нас с той целью и присутствует в нашей жизни, чтобы вы делали лучше, приятнее и веселее дни и вечера ваших близких людей. Так что пишите на 9940 и на Viber 6 44 56 86 176.
0: Этих

0: двухкассетник.
1: Ну что, с настроением все в порядке. Наверняка вы уже вырвались из цепких лап работы и обязанностей. И дай бог, чтобы на вас не навалились еще какие-то рабочие, не рабочие, а домашние вот эти вот дела, да? Тут прибей, там приготовь, тут убери. Друзья мои, дайте себе волюшку, дайте себе возможность отдохнуть, выдохнуть после рабочей недели, расслабиться в конце концов. Ну и не забывайте писать приветы и признания, поздравления в честь ваших родных и близких людей. Мы с удовольствием все зачитаем. Привет своему брату Игорю. Передаю день рождения у него сегодня. И, как всегда, он собрал большую классную компанию. Шашлычок, банька и дождик. Класс. Слушайте, ну, я очень хочу, чтобы дождик быстрее закончился, а вы все-таки получили колоссальное удовольствие от этого вечера, от шашлыков, от баньки, ну, уже без дождя, знаете ли. С дождем, конечно, круто, но без него можно. Игорь, пускай погода вас порадует сегодня, ну, а пожелания и добрые слова, которые вы сегодня услышите в свой адрес, конечно, все сбудется. Всего вам самого наилучшего и исполнения желаний. А далее Полинке Филатовой огромный привет от Яковлевой Танюшке. А далее выезжаю из Могилева в Москву, слушаю вас, помехи мешают. Но я буду слушать до конца, это Антон пишет. Антон, хорошего вам пути. Приятно, что вы так преданно с помехами и шипением, но все-таки с нами, чтобы вам было приятнее ехать. Конечно, держите нас на комфортной громкости. Ну и песню слушайте.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Не заволокитесь, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Билта. Мы должны только определиться, куда нам идти. Есть возможность совместной работы на рынке Африки с российскими партнерами, что также является одним из перспективных направлений с преимуществом сотрудничества со странами этого региона. В ряде африканских стран инвестпроекты порой реализуются участниками, которые могут быть ограничены в ресурсах. Поэтому государство должно работать, сказал Александр Лукашенко.
2: Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации. Это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как и что, можно получить за таких два трактора. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль национального банка в этом процессе. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которого являются эффективные инвестиции. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах, финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Ну так прорабатывайте. Поэтому считайте вместе с банком развития. В конце концов, речь идет о 3-5, но пусть 10 проектов в год.
1: Активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Об этом на совещании у главы государства по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами заявил первый вице-премьер Николай Снапков, передает Белта. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. Николай Снапков подчеркнул, что Китай является одним из ключевых инвесторов в Беларусь, заняв в 2025 году 4 место по этому показателю. Яркое подтверждение тому постоянный рост качества организаций с китайским капиталом. На 6 пляжах Могилевской области продолжают действовать ограничения на купание. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За последнюю неделю отобрано 84 пробы воды открытых водоемов. Проб, не соответствующих по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, не выявлено. По-прежнему ограничено купание детей на городском пляже и на заливе Днепра на Фатино в Могилеве, а в Могилевском районе на пляже Пруда деревни Вильчицы, на пляже Днепра в агрогородке Полыковичи, на водохранилище Руде, деревни Городня. Кроме того, приостановлено купание детей взрослых на городском пляже в Шклове. И в завершение на Чигиринском водохранилище стартовал фестиваль «Большая барт-рыбалка». Он продлится до 26 июля. В программе соревнования по рыбалке, выступления артистов, конкурс «Королева барт-рыбалки», конкурс авторской песни и поэзии, а также банные ритуалы, оздоровительные площадки, еда на любой вкус и зоны для детей, спортивные площадки. Открытие фестиваля проходит в эти минуты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туманы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25, сейчас в Могилеве +20.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, продолжается двухкассетник, и продолжается он с большой радостью и с большим удовольствием, потому что жду я ваши сообщения на наши контакты 9940 и Viber 44-56-86-176, чтобы порадовать, улыбнуть вами любимого человека. А для этого пишите. И вот что есть к этой минуте. Передаю привет любимому Олегу Денисову. Хочу сказать, что все у него будет хорошо, я у него очень-очень верю. Это Олеся пишет. Далее, воздушный поцелуй подружке с голливудской улыбкой Ари. Пусть чаще улыбается Марго. С удовольствием передаю этот привет. И Ариша, ну, видите, без вас солнце не светит, так что улыбайтесь чаще. Передаю привет мамуле, папуле, очень их люблю. Это Настя Николаева из Быхова написала. Большой привет вашей семье, я с удовольствием передаю. И еще одно сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Всем большой привет из Осипович. Желаю прекрасных, надеюсь, теплых, а главное, добрых выходных. Прошу передать горячий, сердечный привет моему дорогому любимке Эдгару Ломакину и нашей прекрасной внученьке Катюшке. Время быстро мчится. Завтра наша малышка поедет домой, а мы уже скучаем. Обнимаем вас, мои роднулечки, и сильно люблю. Вот так вот, Ксения. Да, на самом деле, время очень быстро летит. Конечно, я думаю, что Катюшка тоже будет скучать. Зато какие потом воспоминания у нее останутся от того, как здорово она проводила время с бабушкой и дедушкой. Класс. Хорошего вам вечера. Ну что ж, друзья мои, пишите. И вы, двухкассетник, кстати, не резиновый, последний часочек, поэтому пишите, но я с удовольствием выпущу все ваши сообщения.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, если вы уже написали на наши контакты, то ловите свои сообщения прямо сейчас. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления с наступающим праздником, Днем пожарной службы. Шугаева Сергея, Костяковическая ручей с Натальей пишет. С удовольствием, Сергей, поздравляю вас и желаю, конечно, вам побольше позитивных моментов в жизни, поменьше огорчений. И пускай родные и близкие радуют вас, а дома вы находите тот момент, когда вот вы приходите домой и наслаждаетесь, и отпускаете все какие-то тревоги, все служебные дела. Ну, это понятно, что без этого никуда. Пускай, Сергей, у вас будет побольше позитивных моментов в жизни. С праздником, с наступающим. Доброго вечера, любимое радио. Сегодня мы празднуем день рождения нашей дорогой сестры, мамы, бабушки и подруги Валентины Макаровой из агрогородка Родня Климического района. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и успехов. И очень-очень рады, что она у нас есть. Это Валентина. Мы с удовольствием, конечно же, поздравляем вас от всей души и желаем женских радостей, прекрасных мгновений, бесконечного счастья, улыбок, множество улыбок и уверенности в завтрашнем дне. Конечно, неудивительного дня сегодня, чтобы день порадовал и настроение было распрекраснейшим. Далее, еще одно у нас поздравление для дорогой доченьки Судиловской Ксении, которая проживает в Могилеве. Сегодня ее поздравляют ее родители, ее тетя и крестная Валентина, сестра Надежда с мужем Дмитрием, ее доченьки Анечка и Аленка и наша подруга Елена. Желаем ей огромного счастья и любви. Ты лучшая в нашей жизни. Ксения, и мы вас поздравляем. И мы вам желаем исполнения желаний, человеческих таких, знаете, прекрасных ситуаций, когда ты вот попал в нее и кажется, класс, здорово, ну еще бы так, и пускай их побольше будет. Здоровья, тепла, любви, нежности, энергии, пускай все у вас получается так, как хотите вы, ну исполняется все ваши желания. Друзья мои, пишите-ка еще на 99, подождите еще раз, и чтобы не ждали люди, еще одно сообщение. Хотел бы благодарить за вкусную еду и заботу мою бабушку Светлану Павловну. Спасибо. Светлана Павловна, смотрите. Самое сердечко человеку. Не подписался, к сожалению, человек. Это абонент А1-5182, последние цифры. Но Светлана Павловна узнала наверняка в этом сообщении своего внука. И наверняка сейчас улыбается как минимум. Хорошего вечера. А вот теперь слушаем хорошую музыку.
2: Скажите детям, что в этой жизни

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков, температура воздуха в воскресенье ночью плюс 8, плюс 13 и днем плюс 22, плюс 27. В понедельник ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25 плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Все рядышком, родные, близкие. Может быть, не все, кого хотелось бы собрать вместе, но, знаете, хорошая компания, она всегда здорово украшает вечер, а потому почему бы не дать этой компании понять, что она вами ценится, вы ее любите, и не написать нам на 9940 или на Viber через 44-56-86-176. Я с удовольствием все ваши сообщения доставляю прямо в эфир. Поздравляю своих любимых, самых замечательных родителей из города Бобруйска, Климович, Сашку и Татьяну с годовщиной свадьбы. Вы лучшие в мире, я вас очень люблю. А ваш сынок Николай, Александр, Татьяна, поздравляю вас с годовщиной свадьбы и желаю также рука об руку шагать по этой жизни и, конечно, радовать Максимку своей любовью, своим отношением друг друга. Николая, простите, пожалуйста. И, конечно же, быть самой счастливой семьей на планете Земля. Далее. Доченька Настюша родила сегодня сына, а мне внука. Я очень-очень счастлива, пишет бабушка Аня. Слушайте, у вас такое прекрасное событие в семье. Я поздравляю вас и желаю, чтобы сыночек и внучок рос на радость, здоровеньким, крепким, ну и, конечно, радовал вас своими достижениями. Далее, мужу Анатолию большой-большой привет. Он сейчас делает гараж, а я жду его на ужин. Анатолий. Ну, вы, конечно, гараж делаете, но не забывайте, что дама с вами рядом там терпением, наверное, уже не блещет, потому что, ну, сами понимаете, сколько же можно вас ждать на ужин-то. Давайте заканчивайте и проведите прекрасный вечер своей любимой. Ну что ж, друзья, мы продолжаем в том же духе. Конечно, меньше времени остается, чем хотелось бы, но мы сделаем это. Напишем, да, успеем, а я все успею зачитать. Давайте прямо сейчас пишите, у вас есть 7 минут.

0: ждать.
1: Знаете, я говорю, да, если вы вот ждали ответ Вселенной, да, вот я за нее, да, делайте, творите, вообще не думайте, а потому что ваши все желания, они должны исполняться, правильно ведь? Поэтому от всей души вам говорю, да. Ну и последняя порция ваших сообщений, я с удовольствием поздравляю с днем рождения Дуденко Надежду, которую поздравляют также родные, близкие, соседи, все, кто сегодня собрался поздравить эту прекрасную женщину. Конечно же, с этим прекрасным праздником, Надежда, мы тоже вас поздравляем, тоже желаем вам, конечно, много улыбок, много активности, искренности, душевности, молодости. Ну и, конечно, пускай все ваши родные и близкие поддерживают вас во всех ваших начинаниях. Говорят, вы просто не сидите на месте. Поэтому от всей души вас поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы и дальше вы также шустро передвигались и делали все, что вашему сердечку захочется. Далее, здравствуйте, хотел бы передать привет, большой привет в город Кричев, а именно Димке в гараж номер 37 от Максима полетело послание. Далее, Николай Петрович, улыбнитесь. Есть на земле человек, который любит вас так же, как и вы его. Такое вот загадочное послание без подписи, Николай Петрович. Даже не буду говорить, кто это. Вот теперь думайте, сидите. Ну, как я же не знаю, просто номер могу, последние цифры сказать, но не буду. Далее, далее у нас еще один привет для Ольги, для Светланы, для Артема и для Ромки. Это Рогачев у нас на связи. Ребят, я не знаю, что вы там делаете, но я предполагаю, что в планах прекрасно посидеть, может быть, походить, может быть, еще что-нибудь, но в любом случае вечер должен быть прекрасным и порадовать вас. От всей души вам этого и желаю. Все, на этом все сообщения зачитала, никого без внимания не оставила. Ну, а теперь прощаюсь. Ира Александрова была в вашей компании. Всех обняла. Всем пока.
2: Наши хиты.

0: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой Александр Лукашенко посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. При этом белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Нас понимают и с нами хотят сотрудничать, отметил президент. Эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко привел в пример договоренность о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината, достигнутую с Оманом.
1: Что нам крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. Договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам.
0: Более 60 школьных базаров будут организованы на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар будет работать возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В Бобруйске школьная ярмарка развернется на своем привычном месте на пешеходке Социалистической от Карла Маркса до Дзержинского. Школьные базары будут работать до конца августа, ежедневно, выходной, понедельник. Работники МЧС помогли освободить ногу ребенка в Могилевском районе. Сегодня днем спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку, нога которого оказалась зажата между педалью и рамой велосипеда в агрогородке Межисетки. С помощью специального инструмента работники МЧС осторожно освободили ногу мальчика. И в завершение. Открытый региональный фестиваль «Сенофест-2026» состоится завтра в деревне Чигиринка Кировского района. Праздник начнется в 10 часов с аутентичного обряда «Сенный пояс». Одним из главных событий дня станут соревнования по козьбе на скорость и стогованию сена. В течение дня на площадках фестиваля будут работать выставки соломенных фигур, ярмарки сувениров, мастер-классы по созданию кукол и конкурс блюд белорусской кухни. Также гостей ждут фольклорный концерт, конкурсы комоды и плетение венков. Завершится фестиваль вечерней дискотекой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах туман, ветер переменных направлений при грозах пар.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.
1: Каждую пятницу и субботу.
4: Пятницу и субботу.
5: In the back and in the front, in the

0: Радіо Могильов.
1: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
1: Два танцевальных часа. Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй.

25 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Кто?
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.